Сколько занимать? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.

Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец, как хорошо. Мне даже завидно, что я уже не крепкий.

Пошел. Сколько он занимает? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.

Хорошо. Сколько он занимает? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.

прошу, сколько там заниматься? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец, как хорошо. Мне даже завидно, что я уже не крепкий.

пошел. Сколько он занимает? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец, как хорошо. Мне даже завидно, что я уже не крепкий.

0: Хорошо.
1: Сколько он занимается?
0: Вести
1: фото. А?
0: Посмотрите, как это.
1: Там пиздец. Красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.